Бакнет тихие нетри гаргнат от фасна, кися гартнет баучиоран кернет индернет, вас бакалурури нет ва фаурат таккимрет, фатма тахар артен эртан намир лен нишикнак, фатма тиге клим лимшила ван тамадиш.